0: 你是讲，让我们和美国实现和平共处，但他依然霸占着我们的领土台湾，对我们实行半越性的包围，和他们和平共处，这不可能吧？啊！哎呀，都是，也都是，准备进入美国的领土，我也是。
1: На деле это не так. Ко мне, к лидеру коммунистического лагеря, и американцы-то отнеслись и учтиво, и дружелюбно. Вот. А президент Эйзенхауэр всегда вот выражал надежду, что вот мы должны содействовать разрядке напряженности в мире.

0: Я очень надеюсь, что Китай возьмет на себя инициативу, так сказать, осуществить первые шаги в улучшении отношений с Соединенными Штатами, ну и по тайваньскому вопросу тоже.
1: 要解决我们同美国的关系，唯一的办法就是美国人从台湾撤兵。 至于我们同台湾的关系，那是我们的内政，是用和平的方法还是武力的方法解放台湾，别人不能干涉，美国人不能干涉，任何外国人不能干涉。
2: 赫鲁晓夫同志，你是把两个不同性质的问题搞混了，一个是我们跟美国的关系问题。 这是国际问题，另一个是我们跟台湾的关系问题，这是中国国内的问题。我们跟美国关系是美国侵略我们的台湾，我们要求美国撤出台湾。至于我们跟台湾，则是台湾怎么解放，啊，什么时间解放，这个问题，只能由中国人民自己来解决。 别人无权过问，赫鲁晓夫同志，你对前一个问题有发言权，你可以劝艾森豪威尔让美国从台湾撤出一切武装力量，但是对后一个问题，你是无能为力的，也不宜说三道四。
0: Ну, раз мы уже не имеем права, не даже совещательного голоса по тайваньскому вопросу, мы не имеем.
3: Ладно.
0: Но ради хотя бы потепления отношений с Соединенными Штатами. Ну, освободили бы вы этих пилотов-то как... Во-во-во, Дауни эффект, а ну их...
2: Пусть.
4: Нет.
0: А что, вы даже не желаете обсудить с нами?
2: Мэйл.
4: Нет.
5: А, 这两个人啊，是执行入侵我国领土进行间谍侦察任务时击落的。至于那五个被俘的飞行员，我们早就释放了。
0: Ну ладно, раз уж мы не можем прийти к согласию в этом вопросе, давайте-ка лучше обсудим другие дела. Вот вы обстреляли этот Цэньмэн, поставив меня, между прочим, в затруднительное положение. Это что у нас? Это у нас такие братские отношения между народами?
5: 我已经通知你们了，不行的话呀，你可以闻一闻你的外交部长格多米库。
0: Андрей,
5: 我是不是通知你了？
0: Ну хорошо, вы нас предупредили, хорошо. А вы спросили, согласны вы или нет? Спросили?
3: 可是你们征求我们的同意了吗？
5: 金门是我们中国的领土，抛弃不抛弃金门，是我们自己的事。 没有必要向你请示哦。哎，你是不是就这时间提前改词和美帝国主义，谴责我们啊？对，确定。
0: Я знаю, что ты маршал, да? А я простой генерал-лейтенант. Но только ты не забывай, что я еще, между прочим, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Ты что мне дерзишь?
2: Сколько попрыгучий какой, а? Хелу Сяофу同志，我们炮击金门目的不仅仅是一个金门的问题啊，而是为了支持中东人民的反美斗争啊！当时我们也没想到，对金门放几炮，居然在世界上。 掀起了轩然大波，居然调动了美国那么多军舰。
0: 啊，ну, как, да, конечно, мы калашматили.

0: по этому острову полдня. И даже не освободили этот Цинмэнь. Это что, победа, да?
1: 杜勒斯倒是希望我们解放金门，啊！可是我们不能那么做。如果这么做了，那就等于中了杜勒斯的圈套，因为美国人想把台湾分裂出去，制造两个中国。中国的版图那是老祖宗留下的家业，连蒋介石都反对的事，我们怎么能做呢？
2: 主席，今天谈到这吧。好了，今天我们就谈到这里，晚上还要上天安门观看焰火。
3: 哎，毛泽东同志，毛泽东同志，我想了很久。
4: Это по поводу нашей помощи вам в создании атомной бомбы. Мне кажется, это не отвечает создавшейся этой международной обстановке. Мы решили это отозвать
3: наших
4: специалистов.
1: 那是跟艾森豪威尔达成的协议吗？
4: Да в этой резиденции в Кэмп-Дэвиде вообще не было достигнуто никаких соглашений. Мы вот только чуть-чуть подобрались к теме ядерного разоружения. А вот Эйзенхауэр, вот он выразил надежду, что в будущем будет создан мир с тремя без.
1: 就是西方媒体宣传的没有武器、没有军队、没有军人的世界吗？
4: Да даже одно то, что мой визит в США прошел успешно, говорит о том, что мир, он вошел в стадию урегулирования мирных, международных отношений, самых сложных международных конфликтов путем переговоров и создания, формирования устойчивого мира.
1: Хелусяофу同志，你不觉得那是画饼充饥、一厢情愿吗？ 原子弹的事我早就说了，你们能够在技术上帮我们一点，当然更好。如果不能帮，也没有什么大不了的。
4: 我怎么固执？我 Наш ядерный зонтик, он сумеет полностью защитить все страны социалистического лагеря.
1: 我们中国有句老话，你想听吗？
4: Как это? Поговорка.
3: 什么话?
1: 爹有娘有，不如自己有吧。万一哪一天真的下起了大雨，你把伞收起来了，挨淋的只能是我呀。

0: Да.
1: Никита Сергеевич, вам телеграмма от Генерального совета КНР.
0: Ага. Ну, зачитай.
1: В связи с тем, что большинство научно-технических проектов по подписанным двумя странами соглашениям так и не завершены, а некоторые только начались, существует ли возможность отложить отзыв специалистов до завершения данных проектов?
0: Ну, записываю ответ. Я с пониманием отношусь к вашему затруднительному положению. Но в настоящее время нам необходимо большое количество высококвалифицированных специалистов, научно-технических специалистов, и поэтому удовлетворить ваши пожелания не имеем такой возможности. Ну, в связи с чем выражаю вам свои глубокие сожаления.
1: Это все, Никита Сергеевич?
0: Да. Можете отправлять. Машенька.
2: Отправьте нашим спецам шифрованную телеграмму, что когда будут уезжать оттуда, забрали всю техническую документацию, все чертежи, чтобы ни одного листочка бумаги не оставили. Вот тебе звук.

0: Ну как отнеслись китайцы к отзыву наших специалистов?
1: Кстати, они не расстроились. А, похоже было даже, что они рады отъезду наших.
0: Гусис, рады?
1: Да, Мао Цзэдун на заседании их верхушки недавно сказал, что Советский Союз не предоставит им передовые технологии, и что это даже замечательно.
0: И что, вот так вот прямо и сказал?
1: Да. Я слышал, что они даже уже создали руководящий орган по исследованиям разработок атомной бомбы.
0: Что же Мао Цзэдун, как... Он что, думает, что сделать атомную бомбу проще пареной репы? Да учитывая их реальный потенциал, они лет 20 не справятся с этой задачей.
2: Чусе!
3: Ага.
2: 您的老朋友斯特朗女士接到了。
3: 走，带我去见她。
2: 走。
3: 斯特朗女士，欢迎你来中国呀。
2: 哇哦，哇。I'm glad to meet you, Mao.
3: 我们有多长时间没见面了
2: ？Over 10 years since I left Yan'an. 10 years.
3: 呵呵，时间过得真快呀。啊，你应该是新中国建国以后我会见的第一个美国人。
2: During this trip, I'm impressed by the tremendous changes in China.
4: 这次来中国，他觉得
2: especially to the state of mind of the people.
4: 尤其是人的精神面貌。
2: I've been to many Western countries, both progressives and reactionaries, who I met were haunted by the prospects of the Third World War and the A-bomb.Which threatens the annihilation of humanity. But the Chinese seem undisturbed by a nightmarish scenario. Not a bit.
3: 当年在延安的时候，我不就跟你说过吗？世界上的一切事物、无一不具有两重性。帝国主义和原子弹也是具有两重性。他们既是真老虎，哎。又是纸老虎啊 ，paper tiger。
2: Oh, I don't smoke more. You can smoke, please.
3: 我这是积习难改呀。为什么说原子弹是真老虎呢？因为它可以吃人，成百万、上千万的吃。然而从本质上看，从长远看，从战略上看，它又是纸老虎，死老虎，豆腐老虎。真正强大的力量不是属于反动派的，而是属于人民的。
2: But I heard you were also building nuclear bombs.
3: 啊，原子弹现在已经成了强权政治家企图征服世界的新式武器。我们造原子弹的目的是为了消灭原子弹，啊，只是目前我们还没有造出来。
2: Are you concerned that in those in possessions of nuclear bombs would unleash such monstrous weapons against you at the time when you don't have them yourselves?
3: 在这个世界上，有人怕鬼。

0: 意思讲，让我们和美国实现和平共处，但他依然霸占着我们的领土台湾，对我们实行完全性的包围，和他们和平共处，这不可能吧？啊！哎呀，都是别去，ступить на американскую землю，тоже у меня сомнения были。
1: Ну что думаешь? Ну думаю, что империалист, хищный чудовище, да. А на деле это не так. Ко мне, к лидеру коммунистического лагеря, и американцы-то отнеслись и учтиво, и дружелюбно. Вот. А президент Эйзенхауэр всегда вот выражал надежду, что вот мы должны содействовать разрядке напряженности в мире. Так что я очень надеюсь, что Китай возьмет на себя инициативу, так сказать, осуществить первые шаги в улучшении отношений с Соединенными Штатами, да и по тайваньскому вопросу тоже.
2: 要解决我们同美国的关系，唯一的办法就是美国人从台湾撤兵。 至于我们同台湾的关系，那是我们的内政，是用和平的方法还是武力的方法解放台湾，别人不能干涉，美国人不能干涉，任何外国人不能干涉。
3: 赫鲁晓夫同志，你是把两个不同性质的问题搞混了，一个是我们跟美国的关系问题。 这是国际问题，另一个是我们跟台湾的关系问题，这是中国国内的问题。我们跟美国关系是美国侵略我们的台湾，我们要求美国撤出台湾。至于我们跟台湾，则是台湾怎么解放，啊，什么时间解放，这个问题啊，只能由中国人民自己来解决。 别人无权过问。赫鲁晓夫同志，你对前一个问题有发言权，你可以劝艾森豪威尔让美国从台湾撤出一切武装力量，但是对后一个问题，你是无能为力的，也不宜说三道四。
0: Ну, Ну, раз мы уже не имеем права даже совещательного голоса по тайваньскому вопросу, мы не имеем. Ладно. Но ради хотя бы потепления отношений с Соединенными Штатами. Ну, освободили бы вы этих пилотов-то как... Во-во-во, Дауни эффект, а ну их...
3: Пусть.
4: Нет.
0: А что, вы даже не желаете обсудить с нами это?
3: Мэйо.
4: Нет.
5: Эти два человека, они намерены вторгнуться в наши территории, намерены

0: 任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务是自己落的。任务 Это у нас такие братские отношения между народами.
1: 我已经童子尿了，不行的话呀，你可以闻一闻您的外交不脏，隔座咪哭。
0: Андрей，
1: 我是不是童子尿了？
0: Ну хорошо, вы нас предупредили, хорошо. А вы спросили, согласны мы или нет? Спросили?
2: 可是你们征求我们的同意了吗？
1: 金门是我们中国的领土，抛弃不抛弃金门是我们自己的事，没有必要向你请辞啊！哎，你是不是就这时间提前改辞和美帝国主义？牵着我们啊！
0: 兄弟，я знаю, что ты маршал, да, а я простой генерал-лейтенант. Но только ты не забывай, что я еще, между прочим, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Ты что мне дерзишь? Сколько попрыгучий какой, а?
3: 赫鲁晓夫同志，我们炮击金门目的不仅仅是一个金门的问题啊，而是为了支持中东人民的反美斗争啊。当时我们也没想到，对金门放几炮居然在世界上掀起了轩然大波，居然调动了美国那么多军舰
0: 啊。 Ну, ну, ну, когда Конечно, мы калашматили по этому острову полдня и даже не освободили этот Циньмэн. Это что, победа, да?
3: 杜勒斯倒是希望我们解放金门啊，可是我们不能那么做。如果这么做了，那就等于中了杜勒斯的圈套，因为美国人想把台湾分裂出去，制造两个中国，中国的版图。那是老祖宗留下的家业，连蒋介石都反对的事，我们怎么能做呢？
4: 主席啊，今天谈到这吧。
5: 好了，今天我们就谈到这里，晚上还要上天安门观看焰火。
6: Лео Зиндо,
7: есть
6: одно дело, которым я жду. Это по поводу нашей помощи вам в создании атомной бомбы. Мне кажется, это не отвечает создавшейся этой международной обстановке. Мы решили это отозвать
7: наших специалистов.
3: 那是跟艾森豪威尔达成的协议吗？
6: Да в этой резиденции в Кэмп-Дэвиде вообще не было достигнуто никаких.
7: 我们并没有达成什么
6: соглашений. Мы вот только чуть-чуть подобрались к теме ядерного разоружения. А вот Эйзенхауэр, вот он выразил надежду, что в будущем будет создан мир. С тремя без.
7: 成为三无世界。
3: 三无世界。就是西方媒体宣传的没有武器、没有军队、没有军人的世界吗？
6: 哇，
7: 是的，
3: 好一个海市蜃楼啊！
6: Да даже одно то, что мой визит в США прошел успешно, говорит о том, что мир, он вошел.Ну, в стадию урегулирования мирных, международных отношений, самых сложных международных конфликтов путем переговоров и создания, формирования устойчивого мира.

0: Да.
1: Никита Сергеевич, вам телеграмма от Генерального совета КНР.
0: Ага. Ну, зачем ты?
1: В связи с тем, что большинство научно-технических проектов по подписанным двумя странами соглашениям так и не завершены, а некоторые только начались, существует ли возможность отложить отзыв специалистов до завершения данных проектов?
0: Ну, записываю ответ. Я с пониманием отношусь к вашему затруднительному положению. Но в настоящее время нам необходимо большое количество высококвалифицированных специалистов, научно-технических специалистов. И поэтому удовлетворить ваше пожелание не имеем такой возможности. Ну, в связи с чем выражаю вам свои глубокие сожаления.
1: Это все, Никита Сергеевич?
0: Да. Можете отправлять. Машенька!
2: Отправьте нашим спецам шифрованную телеграмму, что когда будут уезжать оттуда, забрали всю техническую документацию, все чертежи, чтобы ни одного листочка бумаги не оставили. Вот тебе звук.

0: 内外交困难，有人跟我建议啊，要以国计民生为重，暂停原子弹的研究。
1: 哎，我不同意啊！开弓没有回头箭，我们搞原子弹搞了一半，就因为别人釜底抽薪而下马，那算啥子嘛？要说穷啊，我们不是现在才穷，建国初期我们就是一穷二白，要说困难嘞？ 大柜子、大老将，比现在困难得多。我们共产党呢，就是硬着困难长大的。不总听的话，也是粗话，就是当了裤子，哎，也要把这个原子弹搞出来嘛。你说是不是，主席？
2: 原子弹要搞，裤子也不能当。
3: 尤其像你这个外交部长，那是中国人的门面。<笑>
4: 当初搞原子弹的。 是党中央的决议，我也是坚决支持的。但是搞原子弹，绝不是一句空话，它不但需要大量的经济做支持，更需要高端的科学技术。现在苏联人把技术都带走了，这对我们来讲，可是个巨大的考验。我看这是一件好事，大好事。
0: 如果赫鲁晓夫给了我们尖端技术，这个仗以后是很难还的。在当今世界，原子弹是一个国家综合实力的象征，也是外交斗争有力的盾牌。原子弹说到底就是这么个东西，你没有这个东西，人家就说你说话不算数。我们要在国际舞台上有话语权，就必须发展核武器。
5: 打破超级大国的核垄断。哎，Никита Сергеевич, товарищ Громыко пришел。О, Маша, благодарю. Не слышишься, не слышишься.
6: Ну как отнеслись китайцы к отзыву наших специалистов?
7: Кстати, они не расстроились. Похоже было даже, что они рады отъезду наших.
6: Гусис, рады?
7: Да, Мао Цзэдун на заседании их верхушки недавно сказал, что Советский Союз не предоставит им передовые технологии, и что это даже замечательно.
6: И что, вот так вот прямо и сказал?
7: Да, я слышал, что они даже уже создали руководящий орган по исследованиям разработок атомной бомбы.
6: Что же Мао Цзэдун, как... Он что, думает, что сделать атомную бомбу проще пареной репы? Да учитывая их реальный потенциал, они лет 20 не справятся с этой задачей.
8: Чусе! Чусе!
0: 您的老朋友斯特朗女士接到了。走，带我去见她。哎，走。斯特朗女士，欢迎你来中国呀！哇哦，哇！I'm
9: glad to meet you, Ma.
0: 见到你我太高兴了。我们有多长时间没见面了？Over
9: 10 years since I left Yan'an. 10 years.
0: 时间过得真快呀！哎，你应该是新中国建国以后我会见的第一个美国人。During
9: this trip, I'm impressed by the tremendous changes in China.
8: 这次来中国，他觉得
9: especially to the state of mind of the people.
8: 尤其是人的精神面貌。I've
9: been to many Western countries. Both progressives and reactionaries who I met were haunted by the prospects of the Third World War and the A-bomb, which threatens the annihilation of humanity. But the Chinese seem undisturbed by a nightmarish scenario. Not a bit.
0: 当年在延安的时候，我不就跟你说过吗？ 世界上的一切事物无一不具有两重性，帝国主义和原子弹也是具有两重性，他们既是真老虎。